0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: Рекорд FM. Слушай то, что нравится. Нравится.
1: Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.

же теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
7: «Аскона» — все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум, подушки, одеяла, модели без ограничений по весу, акции, скидки, распродажи, условия, рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр «Лидопарк», второй этаж. Спите, чтобы жить.
8: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Тебе понравится.
1: Всем доброго утра, 7 часов 17 минут, и вы настроились на волну лидера FM.
2: Всем большой привет! Ну что, Павел, а ты знаешь, вот что общего между чашкой кофе, хорошей музыкой и нашей студией прямо сейчас?
1: Бодрит.
2: Вы угадали,
1: да.
2: Это все идеально заменяет будильник. Всем привет! В эфире Лидер FM, с вами Павел Балейшис.
1: Аня Белявцева.
2: И мы начинаем этот день.
0: Ты слушаешь

0: Всем большой привет! Ну что, 11 сентября уже у нас на календаре, пятница. Ну, поговорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня.
1: Сегодня у нас отмечается замечательный день рождения Всемирного фонда дикой природы. Вот так называется он.
0: Да, очень интересный праздник. Вот история началась в 1961 году в небольшом швейцарском городке Морж. И вот открытие организации, которая провозгласила свою целью сохранение жизни на Земле, прошло практически незамеченным. Широкая общественность узнала о ее существовании только через год.
1: На сегодняшний день это крупнейшая в мире международная неправительственно-природоохранная организация, усилия которой направлены на решение самых актуальных природоохранных проблем во всех уголках мира.
0: Ну вот, отмечается, что организация по-прежнему существует на средства благотворителей. И, конечно, следует своей главной цели – сохранение биологического разнообразия на планете.
1: Замечательная организация, день рождения Всемирного фонда дикой природы. Что мы можем сказать? Пускай процветает.

0: 7 часов 24 минуты на календаре 11 сентября. Сегодня день граненого стакана.
1: Ну вот, 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в городе Густь-Хрустальный была выпущена первая партия советского граненого стакана. Ну, с этого дня и ведется отчет, свой праздник, который с годами обрел широкую популярность.
0: Ну, потому что распространился-то он, ой, во все уголки, ну, я не знаю, пускай не всего мира, но Советского Союза это точно.
1: Конечно, он стоял в каждой столовой, да. В дорожном вагоне, в каждом автомате с газированной водой.
0: Символ советской эпохи, практически не бьющаяся посуда, во всех столовых действительно она была. И, ну что, до сих пор есть же у многих людей этот граненый стакан еще с тех времен оставшийся, наверное.
1: Это то, без чего невозможно представить отечественный быт.
0: Ну вот сегодня день граненого стакана, 43-го года берет отчет, поэтому, ну, действительно, сколько поколений выросло, имея вот этот вот большущий, толщенный, кстати, вот марусины пояском называется, вот как-то утолщение по краю.
1: Ага.
0: Этого стакана, ну, такая, вот, знаешь, вещь монументальная, большая, которая действительно может служить годами.
1: Так, он не разбивается при падении с высоты, выдерживал перепады температур, и, ну, удивительная вещь.
0: Так что, если у вас такие еще остались, еще с тех самых времен, стоит хранить как память.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу город Дятлова, улица Новогрудская, 6D, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 30.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишут

0: вдаваться в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Лидер FM. Гороскоп.
2: Всем большой привет, доброе утро, просыпаемся.
3: 7:38, пора рассказать гороскоп на сегодняшний день.
2: Ну, начнут у нас овны, вы сегодня будете на высоте.
3: Тельцы, прогулка на свежем воздухе поможет полностью снять напряжение.
2: А в близнецы не исключено продвижение по карьерной лестнице.
3: Раки, уделите внимание правильному питанию и здоровью.
2: Львы, ну ваши лидерские качества точно сегодня помогут сплотить коллег ради общей победы.
3: Девы, мудрый совет от наставника убережет вас от спешки.
2: Весы, отличный день для посещения выставки, лекции или театральной премьеры.
3: Скорпионы, проницательность в общении поможет вовремя распознать скрытые мотивы окружающих.
2: Стрельцы, юридические вопросы удачно разрешатся.
3: Козероги, четкий распорядок дня поможет вам сегодня освободить вечер.
2: Водолеи, смелый эксперимент в работе принесет быстрый результат.
3: А рыбы почувствуют прилив творческой энергии.
2: Прекрасного всем дня!
1: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Переходим к погоде. Ну что же, по информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков.
1: Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Ну а температура воздуха плюс 17, плюс 18.

0: Напоминаем, что на календаре 11 сентября, пятница, и сегодня у нас еще один есть праздник.
1: Нежный и теплый, я бы сказала так. Праздник ласкового обращения. Ну, суть торжества проста и трогательна. Вот 11 сентября каждому предлагается говорить близким и знакомым больше ласковых слов. Например, Паш, вот какие, да. Кстати, вот давай, какие ласковые слова для тебя?
0: Нет, я не знаю, я не буду перечислять.
1: Ладно.
0: Давайте
1: вы. Не скупиться на солнышко, золотце, голубка, соколик, конфетка.
0: Ой, ой.
1: И прочие уменьшительно ласкательные обращения, которыми так богат на русский язык. Ну вот, психологи поддерживают идею в повседневной суете. Люди часто забывают проявлять нежность, а вот случайная грубость, конечно, ранит сильнее, чем кажется.
0: Так что сегодня день хороших слов, приятных. По максимуму стоит этим воспользоваться. Мы желаем приятной пятницы, хороших новостей, замечательных событий. Скоро тоже много чего интересного расскажем.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:01, время точное. Доброе утро, друзья.
4: Всем прекрасной пятницы. В этом музыкальном часе послушаем
3: Майли Сайрус.
4: Робин Шульц также появится. И Токио Хотел.
3: Прямо по курсу новости с погодой. Не переключайтесь.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте! С новостями к этому часу Ольга Трон. В Лиде в предстоящую субботу, 12 сентября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В отделе ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества открылась выставка «Путешествия», посвященная художникам-аутсайдерам 20 века, жившим в Лидском районе. Образы птиц и зверей, прекрасных цветов и растений увлекут зрителя в чудесное путешествие по Эдемскому саду. Экспозиция продлится по 28 ноября. Выступлением Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси на главной сцене Таиланд Центра культуры 9 сентября торжественно открылся 28-й международный фестиваль танца и музыки. Балет «Ромео и Джульетта» своим присутствием почтил король Таиланда с супругой. В заполненном зрительном зале также присутствовали члены королевской семьи, руководители органов управления и самоуправления, представители деловых кругов. В качестве почетного гостя мероприятия посетил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси во Вьетнаме и Таиланде Владимир Боровиков. Гастроли белорусского балета продолжатся в Бангкоке до 13 сентября. Почти 3000 воздушных змеев запустили на фестивале на юге Ливана. Праздник проводится каждый год. В этот раз под лозунгом «Земля наша, небо тоже наше» присоединились к празднику и взрослые, и дети. С каждым годом участников все больше. Для многих это повод отвлечься от военных событий и, глядя в небо, попросить о мире на родной земле.
1: Лидер FM. Погода.
2: Сегодня в регионе сохранится облачная погода. Ветер западный 2-4, порывами местами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление растет, воздух прогреется до 19 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. На постоянную работу в ООО «Изокомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес – Кирова, 3.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
5: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер ФМ.
1: 8:18. Ну что, привет, доброе утро. Лидер ФМ в эфире.
2: Замечательный день. Сегодня пятница. Погода хорошая. Смотри, такая, значит, новость. Для большинства людей путешествие, вот в данном случае круизных, на круизных лайнерах, это возможность отдохнуть и расслабиться.
1: Да, да, да.
2: Но только не для одного шотландца. Зовут его Пол. Так вот, он отправился в круиз по Средиземному морю. Но он заранее составил маршруты по тем городам, в которых ему предстоит побывать. Угу. Так вот, в итоге за неделю круиза, побывав в разных трех городах, он пробежал 7 марафонов.
1: Как, он отдыхал и бегал?
2: Да, вот он отдыхал и бегал, да, действительно. Вместо того, чтобы наслаждаться чем-то там, ну, какими-то видами или еще чем-то, ну, точнее, помимо этого, он еще и забеги устраивал.
1: Интересно.
2: 7 марафонов, да, сколько пробежал, не сказано, но круизные марафоны длились дольше обычных. Он, конечно же, осматривал достопримечательности и так далее, ну, и вот те самые марафоны тоже совершал.
1: Ну, ты представляешь, какие да. воспоминания у него останутся
2: в этой поездке? Конечно, ну,
1: только он,
2: заранее но... планировал, конечно. Слушай, может, и на наш Минский марафон еще прибежал бы он. Да, совсем недавно. Кто знает, может, как-то он еще там быстренько сумел перелететь, что ли. Ну, что ж, вот такой вот рекордсмен своего рода. Помимо отдыха, он еще совместил полезное с приятным.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89. Let's go.

0: Майли Сайрус, 8 часов 26 минут. Слушай, новость для тебя.
1: Да, давай.
0: И имеется. Один косметический бренд представил новую линейку средств со вкусом соленых огурцов. Ты любишь соленые огурцы?
1: Нет.
0: Значит, это не для тебя.
1: Не для меня.
0: На обзоры блогерши обратили внимание. Значит, самым популярным стали блеск для губ, а один из оттенков напоминает рассол. Другой блеск с мерцанием, значит, корнишонов. Красным, еще один вдохновлен маринованными какими-то огурцами. В общем, в вирусных роликах бьюти-блогерши, да, не просто наносят средства на губы, но и массово пробуют их на вкус и полностью съедают весь вот этот тюбик.
1: Ой.
0: Говорят, на вкус огурцы.
1: Знаешь что? Я думаю, что именно для них сейчас изобрели уникальную щетку. Вот как раз
0: какую?
1: После такого блеска. Значит, щетка отличается тем, что она оснащена встроенной видеокамерой, фонариком и технологией чистки зубов с помощью искусственного интеллекта.
0: Ага, и как туда и в рот искусственный интеллект добрался уже.
1: До чего дошел прогресс, я каждый раз говорю, да. И вот даже некие блогеры попробовали эту зубную щетку за $500.
0: Они щетку нормальная стоимость, да.
1: Да, но не...
0: Вычищает зато на все 100.
1: Нет, нет.
0: Они на 500.
1: Они отметили, что пока что она еще не дошла до совершенства, что видеокамера слабовато, фонарик также слабовато, а технология и интеллекты не особо помогают, что они сами справились.
0: Ну, что, я думаю, такая щетка нужна после того, когда ты наешься этих вот блесков для губ со вкусом маринованных огурцов.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Сегодня в магазине Second Hand весомая выгода по улице Минской, 22/3, рядом с

0: многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80. Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Привет! Ну что, я уже, надеюсь, все проснулись?
1: Все уже на рабочих местах, Анна, что вы?
0: Вчера.
1: Это вы только проснулись.
0: Это мы еще не до конца. Ладно, нет, конечно же, мы уже давно проснулись. Ну вот, Павел, хорошо, вопрос. Задумался ли ты когда-нибудь, в какой момент заканчивается детство?
1: Не знаю, после 40.
0: Так. Это во сколько?
1: Да.
0: Ладно, нет. Детство заканчивается тогда, когда папа отключает тебя от семейного тарифа сотовой связи.
1: Угу.
0: Ну вот, произошла история не так давно. Значит, 56-летний мужчина написал своему сыну большое длинное сообщение, которое вызывает массу бурю комментариев в социальных сетях.
1: Так. Какие комментарии? Конечно,
0: слушаю. Значит, он написал, что после проверки данных понял, что сын уже 18 лет подряд сидит на семейном тарифе.
1: Угу.
0: Это впечатляющий срок для того, чтобы изначально было задумано как поддержка подростка, но теперь, когда ему 36 лет и он зарабатывает больше отца, вполне разумно, чтобы парень перешел на собственный тариф мобильной связи. Поэтому попросил принять это сообщение как официальное уведомление о самостоятельности.

0: деятельности и как гордое признание того, что парень уже официально перерос семейный тариф.
1: Угу.
0: Вот эта фраза «перерос семейный тариф» меня очень с утра развеселила.
1: Ну что, хороший урок, да?
0: Ну, конечно. И там еще он добавил, что понимает, что это непростое решение, и сразу осмыслить это тяжело, поэтому предложил ему не торопиться и взять...
1: Еще 18 лет?
0: Нет, написал немножко и выделил времени, сколько ему нужно, чтобы переварить эту информацию.
1: Ну, и на самом деле тоже вот подобные истории нередки. Много таких вот ситуаций, когда родители... Кстати, даже и фильмы такие есть, когда родители помогают детям повзрослеть. Свое время.
0: Ну, не знаю, сижу на Кинопоиске, да. Семейном до сих пор.
1: Ну что, скоро расскажем о погоде, что сегодня нас ожидает и чем порадует Белгидромет.
2: Ты слушаешь

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков.
3: Ветер западный от 1 до 3 метров в секунду, порывы до 8 метров.
2: Ну и столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: 8:50, час близится к завершению, новость прямиком из Перми.
1: Ну, всем салют! Вот женщина решила выйти замуж. Ну, история вроде обычная, да?
0: Да.
1: Но она решила сменить фамилию, чтобы не оплачивать 71 штраф за превышение скорости и другие нарушения ПДД.
0: Ну, все очень просто. Она думала, что у нее вот 71 штраф за превышение скорости. Чтобы взыскать накопившийся долг в сумме более 50 тысяч рублей, приставы приходили по месту проживания дамы. Однако всякий раз ее не оказывалось дома. Зарегистрированного имущества, денег в банках, на счетах которых могли бы погасить долг, сотрудники не нашли. Но помогла информация из ЗАГСа, согласно которой разыскиваемая вступила в брак и взяла фамилию супруга.
1: Слушайте, Павел, я вот думаю... Может, она решила, что выписанные штрафы на ее предыдущую фамилию автоматически аннулируются?
0: Именно так. Обнаружили банковский счет нарушительницы, с которого была списана вся задолженность. А она думала, что вот если вот сменила фамилию, то все. Все аннулируется, как бы человека нет.
1: Как хорошо жить в мире, где ты сам думаешь, что ты себе придумываешь.
0: Оттуда же житель Перми и хозяин музея игрушек-роботов имеет задолженность по кредитам и коммунальным платежам.
1: Внимание.
0: Нет, на 2 миллиона рублей. Приставы предупредили его о негативных последствиях, но долг так и не был возвращен. Тогда сотрудники управления на квартиру пермяка наложили запрет и конфисковали его роботов. У него было 200 игрушек-роботов, которые, ну, вот он коллекционировал. Ну, был своеобразный музей.
1: Игрушки же ему вернутся?
0: Конечно.
1: Он...
0: Говорит сообщение, что вот, опись сделана. Отмечается, что игрушки будут возвращены только после уплаты всех долгов. 236 моделей роботов. Вот, пожалуйста.
1: Так что вывод.
0: Вовремя платите, игрушки вернут тоже вовремя.
1: Игрушки вернут вовремя, и, конечно же, не нарушайте. Ну и если выйти замуж и сменить фамилию, все равно долг останется и штраф останется.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник, где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют! Врываемся в новые 60 минут. Ну что, отличного всем настроения. Встречаем в этом часе
4: новинку Rise Slow.
3: Артик Асти засияет в этом музыкальном.
4: Beautiful Light также послушаем.
3: Совсем скоро проведем розыгрыш подарков, ну а пока что прямо по курсу новости с погодой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями к этому часу Ольга Трон. Доброе утро. В Лидском историко-художественном музее работает тематическая выставка, посвященная Дню народного единства. Здесь собраны уникальные исторические документы, редкие фотографии и книжные издания, которые рассказывают о национально-государственном самоопределении белорусского народа и воссоединении Западной Беларуси и БССР в 1939 году. Именно это историческое событие послужило основой празднования для народного единства суверенной Беларуси. Безработным гражданам предоставляется безвозвратная субсидия для организации предпринимательской деятельности. Обращаться по адресу: город Лида, улица Советская, 31. В Бресте с 10 по 19 сентября проходит 30-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». С момента своего основания в 1996 году фестиваль объединил на Брестской земле артистов более чем из 60 стран мира. За эти дни публика сможет насладиться 30 спектаклями. Показы состоятся на белорусском, русском, болгарском, армянском, грузинском, китайском, цыганском, узбекском языках, а также языке коми. Торжественное открытие состоялось вечером 10 сентября на набережной Франциско Скорины показом балета «Лебединое озеро». По меньшей мере 20 школьников погибли, еще несколько десятков пострадали в результате пожара в городе Букаву на востоке Конго. Возгорание произошло вблизи школы, перекинулось на них, когда в классах шли уроки. По предварительным данным, некоторые учащиеся погибли в давке, пытаясь спастись от огня. Другие пострадавшие отравились дымом и были доставлены в медицинские учреждения. По словам очевидцев, помощь в городских больницах потребовалась нескольким десяткам учащихся.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, сегодня в регионе облачная погода. Воздух прогреется до 19 градусов. Ветер западный 2-4, порывами местами до 10 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! 9 часов 16 минут. Начинаем наше первое состязание.
2: Будем разыгрывать брат магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6А.
1: Ну, чтобы получить подарок, будем слушать какой-то коротенький фрагмент. Длится он несколько секунд.
2: И, конечно, задача догадаться, про что говорит наша помощница Вика. За 10 секунд она о чем-то расскажет, но и вы должны догадаться, про что идет речь.
1: А после на номер 9703 отправить нам правильный вариант ответа.
2: Давайте слушать.
3: Это цветы, что дарят женщинам. Я маме дарил тюльпан. Я маме собирал ромашки.
2: Ну что, ждем варианты. Пишите.
0: Да.

0: дарим подарки.
1: Пришло время подвести итоги. Много вариантов ответов мы получили, но предлагаю еще раз переслушать, но уже с ответом.
2: Цветы, что дарят женщинам. Я маме дарил тюльпан. Я маме собирал ромашки. Это букет.
3: Букет – такой верный ответ, и его отправил к нам слушатель. Номер телефона заканчивается на цифры
1: 42-52. Мы вас поздравляем.
3: Принимайте аплодисменты и подарок.
1: А выиграли вы сегодня бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Потерпи, подруга.
1: Партнер золотого хита. Автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
1: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты,

0: К-28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день.

0: двух золотых и одной серебряной наградой за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте boutiqueauto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
2: С «Лидской газетой».
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
5: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
6: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
7: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 18 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.01. Поприветствуем новый музыкальный. Ну что же, Асия появится в этом часе. Пинк. Джонни. Желаю всем прекрасной пятницы и самых лучших новостей.

0: Лидер ФМ. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде ко Дню народного единства пройдет заезд велосипедистов. Он запланирован на 16 сентября. Участники стартуют от Лидского замка в 14 часов. Финишируют пробег у Кургана Славы, где его участники возложат цветы к вечному огню в знак уважения к истории и памяти героев. В учреждениях образования Лидчины прошел единый день информирования на тему «День народного единства как фактор национальной гордости». В преддверии 17 сентября лидчане вновь вспомнили путь, который прошла наша страна к восстановлению воссоединения белорусского народа и обсудили достижения современной суверенной Беларуси. В Гродно обрушилась стена бывшего склада. Осколки кирпичей попали на проезжую часть. Инцидент произошел 9 сентября на улице Островского во время демонтажа. Перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С нею были ознакомлены сотрудники, выполнявшие демонтаж. При обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. На место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ. Водителю возместят ущерб. Энтомологи из Калифорнийского университета отдали дань уважения таланту Тейлор Свифт, назвав в ее честь сразу 4 вида насекомых. Их выделили в новый для науки род, обозначенный как Swiftophilus. Насекомые входят в большую группу настоящих клопов. Они обитают в Австралии и отличаются очень маленькими размерами. Также отмечается разнообразная разноцветная окраска.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе до 19 градусов тепла. Облачная погода. Ветер западный 2-4, порывами до 10 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

водить время за пределами страны. Люся Чеботина спустя 9 лет снова стала студенткой, чтобы закончить начатое. В 19 лет Люся окончила училище по специальности эстрадно-джазовый вокал, а после захотела продолжить обучение на продюсерском факультете. Поступила, но только на платное, и денег на учебу тогда не было. Поэтому будущая звезда решила сосредоточиться на карьере и пообещала себе однажды вернуться в родные стены. Спустя 9 лет этот момент наконец-то настал. Правда, направление

ожидание оказалось не напрасным. Люся заняла первое место в списке поступивших на платное отделение. При этом по баллам она могла пройти на бюджет, но решила не занимать место другого абитуриента. Она также отметила, что не хотела ни у кого

Дети уже достигли совершеннолетия, а значит, пора строить собственную карьеру. Младший наследник поп-иконы, похоже, нашел свою нишу. 19-летний Джейден Джеймс путался в модели и получил серьезный

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 5 до 6. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 7 5 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: на любой вкус и кошелек.
1: Светильники,
0: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Переходим к погоде. Ну что же, по информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов. Лидия.

Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM. Baby, put your

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В рамках капитального ремонта жилфонда в Лиде по улице Игнатова обновлен дом номер 9. Вместе с ним в рамках благоустройства придомовой территории выполнен текущий ремонт тротуара вдоль указанного жилого дома. Заказчиком работ выступил лидский государственный заказчик. Подрядные работы выполнялись организациями «Детвастрой», «Лидастройландшафт». На ледовой арене Лиды вчера открыли новый хоккейный сезон торжественным вбрасыванием шайбы. Точку отсчета дал председатель райисполкома Александр Версоцкий. Руководитель района принял участие в торжественной церемонии перед стартом матча и совершил символическое вбрасывание. По итогам игры рыцари не смогли одержать победу над гостями из «Динамо Молодечно» 1-4. Следующая игра состоится 12 сентября в 14 часов. Лида вновь встретится с «Динамо Молодечно» на Лидской ледовой арене. Прием заявок на республиканский проект «100 идей для Беларуси» официально открыт. Участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 31 года, молодые ученые до 35 лет, доктора наук до 40 лет. Заполнить форму можно на официальном сайте проекта и в смарт-билете БРСМ. Срок подачи заявок до 20 ноября. Официальная Рига намерена в 4 раза увеличить тарифы на использование железных дорог для белорусских и российских экспортеров зерна. Первоначально Латвия готовилась ввести пошлины в 300%, однако властям страны объяснили, что это невозможно из-за существующих регламентов Евросоюза. Брюссель и Вашингтон последнее время крайне озабочены сокращением предложения зерна на мировых рынках и подорожанием продовольствия.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода до 18 градусов тепла. Ветер западный с переходом на юго-западный 1-3, порывами местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление днем существенно не изменится.

0: Сегодня в магазине Second Hand весомая выгода. По улице Минской, 22/3, рядом с магазином Светофор, полное обновление товара.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
5: МЧС напоминает: неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Привет. Французский остров Мартиника предлагает соблазнительное сочетание великолепных пляжей, драматических гор, тропических садов и увлекательной истории. Остров был открыт в процессе экспедиции Колумба. Однако испанцы не заинтересовались островом с прекрасной природой. И впоследствии первое поселение здесь было основано французами. Форт-де-Франс – главный город и столица, где вы можете исследовать архитектурные достопримечательности и узнать о доколумбовом и колониальном прошлом острова в музеях города. Для острова напоминания о силе природы вы можете посетить Сен-Пьер. Восходящий пик вулкана обеспечивает яркий фон окружающим городам и пляжам. Более активные вещи в Мартинике включают дайвинг, подводное плавание и походы по обширной системе троп, прошлых водопадов и пышных пейзажей. Тем не менее, многие туристы просто приезжают, чтобы погреться на сказочных пляжах, насладиться прекрасными французскими и креольскими блюдами и насладиться вкусом Франции в тропиках.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Осень пришла. Вноси не пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Вноси не. Настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
3: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
7: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
9: Внимание, найден пострадавший в кровати.
8: Я никого не слушал. Я много пил. Не выпускал из рук сигарет. Семью потерял. Ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
10: Не прожигай свою жизнь.
11: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 18 градусов.
3: Ты слушаешь Лидер
4: ФМ. Я в глазах твоих видел снег в океане.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Начинаем наш новый музыкальный час. Ну что, впереди у нас очень много отличной музыки, и ближайшие 60 минут обещают быть по-настоящему звездными. Совсем скоро услышим бодрящий трек от Люси Чеботиной. А еще проверим, чем же нас порадует Алекс Уоррен. Настоящий хитмейкер и романтик Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна презентуют свою горячую новинку. Совсем скоро поиграем, а пока горячий хит «Meet in the Dark».

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. 16 и 17 сентября наш город погрузится в праздничную атмосферу программы «Единый город, единый праздник». Готовится множество локаций, историческая реконструкция, интерактивы, концерты. Вход на все мероприятия свободный. С полной афишей можно ознакомиться в телеграм-канале Лидского райисполкома. Лидский районный центр творчества детей и молодежи распахнет свои двери для всех девочек и мальчиков 12 сентября. В программе «День открытых дверей. Креатив-код от увлечения к мастерству». Презентация объединений по интересам, знакомство с педагогами. Время начала мероприятия в 11:30. Православные верующие отмечают усекновение главы Иоанна Предтечи. Священное Писание повествует о том, как царь Ирод Антипа велел убить Божьего пророка. Иоанн Креститель обличил царя, сожительствовавшего с женой своего брата. В тот день, когда случились эти трагические события, Ирод Антипа устроил пир. Дочь Иродиады Соломея танцевала перед гостями, и так им понравилось, что царь пообещал ей любую награду. Иродиада, желая отомстить святому, сказала дочери просить голову Иоанна Крестителя. Так Божий угодник завершил свой земной путь. Православные верующие 11 сентября придерживаются строгого поста. Перед польскими погранпереходами Кузница Белостоцкая и Тересполь стоит 630 легковушек и 4 автобуса. Их сотрудники за сутки оформили 32% легкового транспорта. Оформление для въезда на польскую территорию ожидают 205 фур. Контролирующие службы польских погранпереходов Бобровники и Кукурыки приняли на свою территорию 33% большегрузов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Сегодня в регионе облачная погода, до 18 градусов тепла. Ветер западный с переходом на юго-западный 1-3, порывами до 8 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Сегодня в магазине Second Hand весомая выгода. По улице Минской 22/3, рядом с магазином Светофор, полное обновление товара.
3: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес — Кирова, 3.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дер-ФМ. Дарим подарки.
1: Всем салют, Аня Белявцева у микрофона. Ну что, продолжим наше состязание. Сегодня разыграем в этом часе сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Но чтобы его получить, я задам вам вопрос. Ваша задача будет ответить, правда или ложь, то, что я говорю. И ответ, конечно же, отправить мне на номер 9703. Ну что, у меня сегодня есть очень волнующий вопрос. Правда или ложь, что плотность Сатурна почти в два раза меньше плотности воды? 9703, жду ваши варианты ответов.

0: дарим подарки.
1: Ну что, пришло время подводить итоги. Напомню мой сегодняшний вопрос. Правда или ложь, что плотность Сатурна почти в два раза меньше плотности воды? И это абсолютная правда. Вот низкая плотность планеты связана с ее газовым составом. Сатурн считается газовым гигантом, состоящим преимущественно из водорода и гелия. Ну и, конечно же, у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 3382. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, вы сегодня выиграли подарок. А сегодня это сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Ну, а для всех остальных я открою маленький секрет. Вот буквально в следующем часе впереди вкусный розыгрыш.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. «Аскона» – все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум, подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия – рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида – торговый центр «Лида». Лидопарк, второй этаж. Спите, чтобы жить. На постоянную работу в ООО «Изокомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6D, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Достоверно.
1: Оперативно.
2: Качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by. Знаю.

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Максимальная температура днем плюс 18 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем большой привет! 13 часов 1 минута. Ну что, время точное. Встречаем новые музыкальные. Stepping into light. Юлианна Караулова также прозвучит в этом музыкальном часе. Blackpink на волнах 94.3. Совсем скоро новости с погодой. А я желаю всем отличной пятницы.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, с новостями к этому часу вас познакомит Ольга Трон. Накануне по всей Беларуси проводился единый день информирования. В преддверии одного из важнейших государственных праздников – Дня народного единства – информационно-пропагандистские группы встретились с коллективами предприятий и организаций Лидщины. Одной из площадок проведения открытого диалога стало региональное управление номер 27 кредитно-финансовой организации «Белинкосгрупп». Спикером встречи выступил председатель райисполкома Александр Версоцкий. Главной темой обсуждения стало значение даты 17 сентября как фундамента национальной гордости, суверенитета и одной из составляющих укрепления независимости нашей страны. Подробный сюжет найдете на lidanews.by. За прошедшие сутки в нашем регионе было зафиксировано 3 ДТП, в которых люди не пострадали. Рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 80 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 13 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 26 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 13 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 8 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
3: Минчанка родила 3 девочек-близняшек. Подобное происходит крайне редко. Всего один шанс на 200 миллионов. Малышки появились на свет 28 августа на сроке 35,5 недель путем кесарево сечения. Их назвали Стефания, Есения и Ева. В своем инстаграм новоиспеченная мама тройняшек Ангелина рассказала, что малышки получились с помощью естественной беременности. Особенностью этого случая является то, что эмбрионы развиваются из одной зиготы. Они имеют одинаковый генотип и, как правило, практически идентичную внешность. Защита Силии Флорес, жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обратилась к Федеральному суду Южного округа штата Нью-Йорк с просьбой освободить ее из-под стражи до начала слушаний по существу. В документе указано, что еще до захвата и вывоза из Венесуэлы Флорес перенесла операцию на сердце. В настоящее время ей необходимо принимать несколько препаратов и постоянно иметь при себе нитроглицерин на случай сердечного приступа. Кроме того, адвокат Марк Данелли подчеркнул, что с момента заключения под стражу его подзащитная не получила ежемесячную инъекцию для лечения пролапса митрального клапана. По мнению защиты, содержание в тюрьме следует заменить на домашний арест.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: В субботу в регионе ожидается облачная погода, в ночные часы кратковременные осадки. Ветер северный с переходом на северо-западный-западный 3-6 метров в секунду. Воздух прогреется ночью до 13 градусов, днем 17-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: специализации требуется: инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок – до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: На постоянную работу в ООО «Изакомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: В гости!

0: «Ресторан Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Player FM. Дарим подарки.
1: 13 часов 19 минут. Ну что, 11 сентября у нас уже на календаре. Продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем ролл Dog Mix от Суши Арт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Ну что же, у меня вот есть вопрос и три варианта ответа к нему. Ваша задача — выбрать верный вариант и быстренько отправить на номер 9703 мне правильный ответ. Ну что, вчера отмечался Международный день космоса. Соответственно, вопрос у меня такой же. Что делает хайлайтер? Матирует, подчеркивает сияние, окрашивает волосы. Пишите номер 9703.

0: Ближе, ближе, так близко.
1: Дарим подарки.
2: Анна Белевцева у микрофона. Ну что же, пришло время подвести итоги. Что же делает хайлайтер? Матирует, подчеркивает сияние или же окрашивает волосы? И он у нас действительно подчеркивает сияние лица. Ну что же, радиослушатель, последние цифры номера 8583. Я вас поздравляю, вы ответили быстрее и были первее. Ну что, напоминаю, конечно же, вам сегодня достается Roll Dog Meat от Суши Арт Леди. Заказы по телефону 8044-51-54-020. И по адресу улица Советская, 29. А я вас поздравляю.
3: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
4: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Сегодня в магазине Second Hand весомая выгода. По улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», полное обновление товара.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
3: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
3: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка

0: разным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
0: Коннект. Твой киберклуб на максималках.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ты слушаешь.
1: Лидер FM. I

переходим к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Встречаем звездный час на Лидер FM. Ну что, послушаем Бруно Марс? Звездная история от Леди Гага также прозвучит в этом часе. Миша Марвин. Совсем скоро Ольга Трон познакомит вас с свежими новостями и погодой.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собираетесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Вчера на базе предприятия «Лидоагротехсервис» подписано соглашение об официальном дилерстве производителей «Заппогроммаш», «Гродно-облсельхозтехника» и «Лидоагротехсервис». Современная ремонтная база лидского предприятия позволит оперативно восстанавливать агрегаты любой сложности. Для аграриев Гродненщины такое сотрудничество открывает уникальные финансовые возможности. Приобретение востребованной техники станет возможным в рассрочку напрямую через дилера, минуя длительные процедуры оформления лизинга. Это позволит хозяйствам сразу запускать оборудование в работу и рассчитывать на него уже за счет полученной выручки. Фестиваль напитков «Глоток истории с Брахотскими» состоится в Можейково 19 сентября. Фестиваль посвящен знаменитому историческому роду Брахотских, которые долгое время жили на Можейковской земле и оставили богатое наследие. Мероприятие состоится в филиале Можейковский клуб «Библиотека» в 14:00. В Беларуси за сутки потушили 4 лесных пожара. 3 из них потушили в Гомельской области, 1 в Минской. Общая площадь возгораний превысила 0,8 гектара. Также в МЧС сообщили, что за сутки были ликвидированы 8 пожаров, травы и кустарников на общей площади 0,909 гектаров и 1 торфяной пожар. Делегации Ливана и Израиля проведут 8-й раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта. На переговорах, которые пройдут в столице Италии 15-16 сентября, стороны намерены обсудить создание новых пилотных зон в южных районах Ливана. Предполагается, что контроль над ними будет осуществлять ливанская армия.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Завтра в регионе ожидается облачная погода, в ночные часы кратковременные осадки. Ветер переменных направлений, порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи будет падать, утром расти. Воздух прогреется ночью до 13 градусов, днем 17-18 тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Петрович, почему полка лежит на полу?
6: Осень, листопад.
5: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
1: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
8: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
10: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ФМ. Дневной чарт.
1: Привет! Ну что, вот мы и подошли к последнему на сегодняшний день состязанию — дневной сеанс. Сегодня разыграем скидку в 50 рублей на перманентный макияж PM House. Ну, правила вы уже, конечно же, все знаете, давно выучили, но повторю еще раз. Включаю вам отрывочек из какого-либо фильма. Ваша задача — понять название и очень оперативно на номер 9703 отправить мне его. Ну что, слушаем.
2: Я ведь к этому дню шел всю свою... Правда, всю свою жизнь ждал другого чувства.
3: Есть одна притча о наивной рыбке. Подплыла она к мудрой рыбке и говорит: как найти то, что зовут океаном?
4: Океаном?
3: Повторила та.
4: Ты в нем, мы в нем живем.
3: Это?
4: Удивилась рыбка.
3: Это вода. А я хочу в океан.
1: С нетерпением жду ваши ответы. Пишите номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Наша игра подходит к завершению. Давайте еще раз переслушаем отрывок из фильма.
1: Я ведь к этому дню шел всю свою... Правда, всю свою жизнь ждал другого чувства.
2: Есть одна притча о наивной рыбке. Подплыла она к мудрой рыбке и говорит: как найти то, что зовут океаном? Океаном? Повторила та. Ты в нем, мы в нем живем. Это, удивилась рыбка, это вода. А я хочу в океан.
0: Это был мультфильм «Душа», и, конечно же, я сегодня поздравляю радиослушателей последней цифры номера, который заканчивается на цифры 4658. Сегодня вы забираете скидку в 50 рублей на перманентный макияж PM House.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Осень пришла, в насенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенний – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Лидский хлебозавод предлагает формовой хлеб фабричный из натуральных ингредиентов в разнообразных фасовках. Хлеб фабричный – кирпичик в новом исполнении. Натурально, как дома, удобно, как вы любите. Лидский хлебозавод сделан в Беларуси.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
9: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
10: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
11: С сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны. Только голос в тишине, твой слабый.

0: Этот артист сам пишет свои песни и признается, что в его треках нет выдуманных историй, только то, через что прошел он сам или его близкие. Включайте погромче, ведь эта музыка рождается в глубине самой души. На Лидер ФМ максимально честный и пронзительный Акмаль этой ночью.
1: ФМ.

0: Переходим к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 13, днем плюс 17, плюс 18.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: 15.00. Ну что ж, первая половина дня уже позади. Окунемся в морскую атмосферу в этом часе с Полиной Гагариной и Игорем Крутым. «Винтаж Манго» также прозвучит в этом часе. «Way Down You Go»

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. В рамках единого дня информирования состоялась встреча членов информационно-пропагандистской группы с трудовым коллективом Лидского социального пансионата «Тепло души». Участники обсуждали тему сплоченности белорусского народа в преддверии Дня единства. Встреча прошла с участием заместителя председателя Лидского райисполкома по социальным вопросам Игоря Кашкевича. Участники мероприятия обсудили грядущий праздник, а также влияние тех событий на белорусскую культуру и образование. В Волковыске молодой гость тайно установил банкинг на телефон пенсионера и похитил его сбережения. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
2: В середине августа Волковыский РУВД обратился 66-летний местный житель. Мужчина сообщил, что при неизвестных обстоятельствах с его банковского счета исчезло почти 600 белорусских рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили картину произошедшего. Выяснилось, что за несколько дней до инцидента к пенсионеру приезжал в гости 24-летний знакомый из Пинска. Молодой человек взял мобильный телефон хозяина дома, установил на него приложение мобильного банкинга и тайно перевел 585 рублей на собственный счет. Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Действием фигуранта дана правовая оценка. За хищение имущества путем модификации компьютерной информации ему грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался.
1: В Гродно в ДТП погиб мотоциклист. Сегодня днем 72-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице 17 сентября в сторону улицы Дзержинского. При повороте налево на улице Ватутина мужчина не предоставил преимущества в движении мотоциклисту, который двигался в прямом направлении. От удара 37-летний водитель мотоцикла Yamaha погиб на месте происшествия. В США средняя стоимость дизельного топлива впервые превысила отметку в $6 за галлон. Новый рекорд зафиксирован всего через неделю после предыдущего пика в $5.85. Всего за год дизель подорожал более чем на $2.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный слабый, днем северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-18 градусов тепла.

0: FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла.

0: ЕГЭ-28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754. Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044 51 54 020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
6: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 13, днем плюс 17, плюс 18. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Анна Белявцева. Я желаю всем хороших, продуктивных выходных.
1: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Анастасия Коронила. Березовка готовится отметить День города. Праздничные мероприятия будут организованы в следующую субботу, 19 сентября. Программа обещает быть насыщенной. Местом проведения станет городской сквер. Начало в 14 часов. Мотоциклисты под особым контролем сотрудников госавтоинспекции. Они в очередной раз обращают внимание на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта госавтоинспекция напоминает мотоциклистам быть предельно осторожными и придерживаться следующих правил: соблюдать скоростной режим и дистанцию, проявлять осторожность на поворотах, смотреть в зеркала и не забывать включать указатели поворота перед маневром, обязательно использовать защитную мотоэкипировку, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательным при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам, а также обращаем ваше внимание на то, что запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
2: Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 11 сентября. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 3 рубля 3 копейки. Курс юаня составил 4 рубля 53 копейки за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 61 копейку за 100 российских рублей. Гендиректор финской авиакомпании «Финнэйр» пожаловался на несправедливую конкуренцию, в которой оказался европейский бизнес после закрытия воздушного пространства России. В интервью он признал, что перевозчик несет колоссальные убытки из-за удлинения маршрутов в Восточную Азию. В то же время китайские авиакомпании летают прежними курсами через Россию, сохраняя преимущества по времени и финансовым затратам.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный слабый, днем северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-18 градусов тепла.

0: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: К-28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Привет. Французский остров Мартиника предлагает соблазнительное сочетание великолепных пляжей, драматических гор, тропических садов и увлекательной истории. Остров был открыт в процессе экспедиции Колумба. Однако испанцы не заинтересовались островом с прекрасной природой. И впоследствии первое поселение здесь было основано французами. Форт-де-Франс – главный город и столица, где вы можете исследовать архитектурные достопримечательности и узнать о доколумбовом и колониальном прошлом острова в музеях города. Для острова напоминания о силе природы вы можете посетить Сен-Пьер. Восходящий пик вулкана обеспечивает яркий фон окружающим городам и пляжам. Более активные вещи в Мартинике включают дайвинг, подводное плавание и походы по обширной системе троп, прошлых водопадов и пышных пейзажей. Тем не менее, многие туристы просто приезжают, чтобы погреться на сказочных пляжах, насладиться прекрасными французскими и креольскими блюдами и насладиться вкусом Франции в тропиках.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Лидский хлебозавод предлагает аппетитную новинку «Сдобу Бриош Знатная». Воздушная сдоба из дрожжевого теста с высоким содержанием яиц и ароматом сливочного масла. Сделано в Беларуси.
5: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
6: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай.
4: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
7: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
9: Никому не скажу.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12, +13, днем +17, +18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незаконным.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. Президент подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Об этом он заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, пишет Белта. Александр Лукашенко привел пример, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. С приходом осени активизировались клещи – переносчики опасных инфекций. Только за этот год в Лидском районе зафиксировано более 300 случаев укусов клещей. У 12 человек выявлена болезнь Лайма, еще у 6 – клещевой энцефалит. Об основных правилах безопасности при посещении лесных массивов рассказывает заведующая отделом эпидемиологии Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Елена Сущевская.
5: Идя в лес за осенними дарами, лучше предупредить укус клеща, чем лечить его последствия. Одевайтесь так, чтобы клещ не смог заползти под одежду. Обрабатывайте одежду специальным спреем-репеллентом. Он отпугивает клещей. Каждые полчаса осматривайте себя и друзей. Пока клещ ползет по одежде вверх, у вас есть шанс его стряхнуть. После леса обязательно снимите и стряхните всю свою одежду. Ну и самое главное, если нашли присосавшегося клеща, не выдергивайте его пальцами и не капайте маслом. Обратитесь за медицинской помощью или самостоятельно правильно удалите клеща, не раздавив его.
4: Мини-футбольная команда «Лида Бутик Авто» проведет в воскресенье 12 сентября матч второго тура чемпионата страны. Соперник – охрана «Динамо» из Минска. Встреча на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» начнется в 18 часов. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 14 сентября с 9 до 17 часов в населенном пункте Колесище в связи с ремонтом линии электропередачи. В американском городе Маккаллен, штат Техас, обнаружено и изъято более 900 килограммов метамфетамина. Он был спрятан в партии капусты. Наркотики изъяли в рамках расследования. Пока нет информации о том, где был перехвачен груз, куда он направлялся и были ли произведены какие-либо аресты.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный слабый, днем северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +3 375 29 66 22 155.

0: Сегодня в магазине Second Hand весомая выгода. По улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», полное обновление товара.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
4: 2 буткемп-зоны.
5: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
4: Бильярд.
5: Единственные автосимуляторы в Лиде.
4: Виртуальная реальность.
5: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ. LiderFM.by. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Пусть путешествия приносят только радость. Ученик 10 класса из Казахстана сконструировал электрический трехколесный велосипед, способный передвигаться по любой дороге в любое время года. На реализацию проекта юному изобретателю потребовался всего месяц. Электровелосипед оснащен устойчивой трехколесной конструкцией, что делает его безопасным и удобным, особенным для людей с ограниченными возможностями. На одном заряде устройство может проехать до 17 километров, а его максимальная скорость составляет 33 км/ч. Мальчик использует свое изобретение в повседневной жизни. С раннего возраста школьник увлекается техникой и электроникой. Учителя юноши надеются на то, что его изобретение может быть выведено на производственный уровень в будущем.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Стоп,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
2: Модели без ограничений по весу.
1: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
3: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
1: На постоянную работу в ООО «Изакомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу город Дятлова, улица Новогрудская, 6D, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: Ангосте – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12, +13, днем +17, +18.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Анастасия Коронила. В рамках единого дня информирования состоялась встреча членов информационно-пропагандистской группы с трудовым коллективом Лидского социального пансионата «Тепло души». Участники обсуждали тему сплоченности белорусского народа в преддверии Дня единства. Встреча прошла с участием заместителя председателя Лидского райисполкома по социальным вопросам Игоря Кашкевича. Участники мероприятия обсудили грядущий праздник, а также влияние тех событий на белорусскую культуру и образование. В Волковыске молодой гость тайно установил банкинг на телефон пенсионера и похитил его сбережения. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
2: В середине августа Волковыске РУВД обратился 66-летний местный житель. Мужчина сообщил, что при неизвестных обстоятельствах с его банковского счета исчезло почти 600 белорусских рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили картину произошедшего. Выяснилось, что за несколько дней до инцидента к пенсионеру приезжал в гости 24-летний знакомый из Пинска. Молодой человек взял мобильный телефон хозяина дома, установил на него приложение мобильного банкинга и тайно перевел 585 рублей на собственный счет. Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Действием фигуранта дана правовая оценка. За хищение имущества путем модификации компьютерной информации ему грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался.
1: Лидский районный центр творчества детей и молодежи распахнет свои двери для всех девчонок и мальчишек 12 сентября. В программе «День открытых дверей. Креатив-код. От увлечения к мастерству». Презентация объединений по интересам, знакомство с педагогами. Время начала мероприятия в 11 часов 30 минут. Хоккейный клуб «Лида» провел первый матч нового розыгрыша экстралиги. На арене Ледового дворца наша команда встречалась с «Динамо Молодечно» и уступила со счетом 1-4. В субботу соперники вновь выйдут на лед. Эта встреча начнется в 14:00.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный слабый, днем северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-18 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: На постоянную работу в ООО «Изакомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044. 451-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу: улица Советская, 29.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет приятным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Прекрасного всем вечера. Классическая повесть Федора Достоевского «Белые ночи», написанная в 1848 году, неожиданно стала мировым открытием среди зумеров. Короткая и пронзительная история об одиночестве и неразделенной любви превратилась в вирусный тренд в ТикТок, вызвав рекордный взрыв продажи книги в Латинской Америке и Европе. Ролик с цитатами, мемами и эмоциональными отзывами начали собирать миллионы просмотров. Особую популярность набрали нарезки из советской экранизации, на которые пользователи нередко накладывают современную музыку, а также метки наблюдений из текста. Одной из самых вирусных фраз стала: он произносит ее имя более 130 раз, а она даже ни разу не спросила, как его зовут. Волна популярности уже запустила цепную реакцию, издатели отмечают рост продаж других произведений классика. Более чем на 50% доказывают, что алгоритмы соцсетей способны возвращать к жизни великие произведения. Молодежь не потеряна и читает классику. Отличная новость. Кстати, вспомните, когда в последний раз вы читали бумажную книгу.

0: Ланскдреф. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдреф – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдреф в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Обои! На любой вкус и кошелек.
3: Светильники,
2: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
7: Под мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 13, днем плюс 17, плюс 18.
1: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена. Учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Анастасия Коронила. В учреждениях образования Личины прошел единый день информирования на тему «День народного единства как фактор национальной гордости». В преддверии 17 сентября личане вновь вспомнили путь, который прошла наша страна к восстановлению воссоединения белорусского народа, обсудили достижения современной Беларуси. Березовка готовится отметить День города. Праздничные мероприятия будут организованы в следующую субботу, 19 сентября. Программа обещает быть насыщенной. Местом проведения станет городской сквер. Начало в 14 часов. Мотоциклисты под особым контролем сотрудников госавтоинспекции. Они в очередной раз обращают внимание на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта госавтоинспекция напоминает мотоциклистам быть предельно осторожными и придерживаться следующих правил. Соблюдать скоростной режим и дистанцию, проявлять осторожность на поворотах, смотреть в зеркала и не забывать включать указатели поворота перед маневром. Обязательно использовать защитную мотоэкипировку, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательным при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам. А также обращаем ваше внимание на то, что запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
3: Фестиваль напитков «Глоток истории с Бароходскими» состоится в Можейково 19 сентября. Фестиваль посвящен знаменитому историческому роду Бароходских, которые долгое время жили на Можейковской земле и оставили богатое наследие. Мероприятие в Можейковском клубе библиотеки начнется в 14:00.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный слабый, днем северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-18 градусов тепла.

0: компании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
2: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
3: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
4: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
1: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
2: Перейдите по этой ссылке.
1: Скачайте файл.
2: Мне нужны ваши персональные данные.
0: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
7: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

проводить время за пределами страны. Люся Чеботина спустя 9 лет снова стала студенткой, чтобы закончить начатое. В 19 лет Люся окончила училище по специальности эстрадно-джазовый вокал, а после захотела продолжить обучение на продюсерском факультете. Поступила, но только на платное, и денег на учебу тогда не было. Поэтому будущая звезда решила сосредоточиться на карьере и пообещала себе однажды вернуться в родные стены. Спустя 9 лет этот момент наконец-то настал.

И ожидание оказалось не напрасным. Люся заняла первое место в списке поступивших на платное отделение. При этом по баллам она могла пройти на бюджет, но решила не занимать место другого абитуриента. Она также отметила, что не хотела ни у кого отнять.

0: Девочки уже достигли совершеннолетия, а значит, пора строить собственную карьеру. Младший наследник поп-иконы, похоже, нашел свою нишу. 19-летний Джейден Джеймс путался в модели и получил серьезный контракт. Джейден стал новым лицом цифрового журнала «Мак» и появился на его обложке. При этом парень не забывает и о музыке. Он играет на пианино и говорит, что хотел бы выпускать собственные песни, когда будет готов.
1: Лидер FM. Шоу News.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Выходные будут с пользой, к маме в гости заглянем. Двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
4: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12, +13, днем +17, +18.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Анастасия Каранила. 16 и 17 сентября наш город погрузится в праздничную атмосферу программы «Единый город, единый праздник». Готовится множество локаций, интерактивов и концертов. Будет представлена историческая реконструкция. Вход на все мероприятия свободный. С приходом осени активизировались клещи – переносчики опасных инфекций. Только за этот год в Лидском районе зафиксировано более 300 случаев укусов клещей. У 12 человек выявлена болезнь Лайма, еще у 6 – клещевой энцефалит. Об основных правилах безопасности при посещении лесных массивов рассказывает заведующая отделом эпидемиологии Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Елена Сущевская.
3: Идя в лес за осенними дарами, лучше предупредить укус клеща, чем лечить его последствия. Одевайтесь так, чтобы клещ не смог заползти под одежду. Обрабатывайте одежду специальным спреем-репеллентом. Он отпугивает клещей. Каждые полчаса осматривайте себя и друзей. Пока клещ ползет по одежде вверх, у вас есть шанс его стряхнуть. После леса обязательно снимите и стряхните всю свою одежду. Ну и самое главное, если нашли присосавшегося клеща, не выдергивайте его пальцами и не капайте. Пойти маслом. Обратитесь за медицинской помощью или самостоятельно правильно удалите клеща, не раздавив его.
2: В рамках капитального ремонта жилфонда в Лиде по улице Игнатова обновлен жилой дом номер 9. Вместе с ним в рамках благоустройства придомовой территории выполнен текущий ремонт тротуара вдоль указанного жилого дома. Заказчиком работ выступил Лидский государственный заказчик. Подрядные работы выполнили «Детвастрой» и «Лидостройландшафт». Мини-футбольная команда «Лидобутик Авто» проведет в воскресенье 12 сентября матч второго тура чемпионата страны. Соперник – охрана «Динамо» из Минска. Встреча на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» начнется в 18 часов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный слабый, днем северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-18 градусов тепла.